0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Это случилось прямо в Германии. А факты показали видеокассету с какого-то концерта в Москве, где звучал мой голос, и на сцене
2: как
1: были не
2: помнишь.
3: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pierce для лиц старше 18 лет.
4: Ее точно слушают.
3: Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
3: 8 495 223 62 35.
5: 8 495.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Я тебе

0: Реклама. На PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Когда по всей стране звучали наши хиты легендарные «Ты меня не щи, ручки», да, там «Все пройдет». Мы ели картошку разводную, вот эту вот сухую. Денег вообще не было.
4: Кипяточком, которая...
3: Да, которая заливает кипятком.
4: Вкусно, кстати.
3: И мы ели вот это все. Мы снимали однушку на троих.
0: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirs. Для лиц старше 18 лет. Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
5: Телефон рекламной службы.
0: 8-495-223-62-35.
5: 8-495-223-62-35.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Ты сегодня можешь увидеть вещий сон или получить ответ, который долго искал.
1: Телец.
0: Доверься случайному совету старого знакомого. В нем кроется ключ к твоей давней проблеме.
1: Близнецы.
0: Суббота заставит задуматься о твоих истинных целях и призвании. Мечтай масштабно.
1: Рак.
0: Не исключено, что тебе захочется бросить все и уехать к воде. Сделай это хотя бы мысленно. Или прими ванну.
1: Лев.
0: Тебе небесные светила сулят неожиданный приятный подарок от близкого человека.
1: Дева.
0: Обычное свидание в эту субботу способно перерасти в глубокую связь и перевернуть твою любовную историю.
1: Весы.
0: Лучший план на этот день – отсутствие любого плана. Позволь себе лениться без зазрения совести.
1: Скорпион.
0: Ты сегодня будешь невероятно притягателен для окружающих, так что не сиди в четырех стенах и придумай интересный досуг.
1: Стрелец.
0: А вот тебе эту субботу лучше провести дома, в кругу семьи или наедине с хорошей книгой.
1: Козерог.
0: Возможен поток новостей или неожиданных инсайтов. Слушай не то, что говорят, а то, как говорят.
1: Водолей.
0: Сегодня тебе просто необходима энергетическая разгрузка. Попробуй медитацию или прогулку в необычном месте.
1: Рыбы.
0: Тебе придется сделать важный выбор. Не руби с плеча, но и не тяни с решением. Желаю доброго утра и классной субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: В

0: слушателей.
1: Здравствуйте, любимое радио PFM. Желаем и дальше радовать нас веселыми песнями и всего самого хорошего. И мы вас любим. Всего доброго.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: Реклама на PFM.
1: Представьте, уютный вечер, чашка чая, а перед вами разворачивается настоящее театральное действие. И все это у вас дома. Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» запускает онлайн-голосование за номинантов премии зрительских симпатий. Увидеть из любой точки страны, прикоснуться к лучшим спектаклям, оценить в один клик и стать частью большого музыкального праздника. Насладитесь магией сцены, не выходя из дома, на сайте musicalheart.ru. Голосование идет только до 30 сентября. Категория 18+.
2: Как восточная сказка обернулась для русской учительницы жизнью в гареме? Смотрите легендарную историческую мелодраму «Султан моего сердца». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8 495

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Украду тебя на пару минут.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Все модное – это хорошо забытое старое. А в некоторых случаях даже не очень хорошо забытое. В России растут продажи ретро-техники. Плёночные фотоаппараты, виниловые проигрыватели, CD-плееры и даже кассетники интересуют не только тех, кто постарше, но и молодежь. Давай конкретнее. По подсчетам аналитиков, за первые 8 месяцев 2026-го продажи CD-проигрывателей увеличились на 16% на фоне прошлого года. А если сравнить с 2024-м, более чем на 50%. Кассетники покупали на 10% чаще, чем в прошлом году. Пленочные фотоаппараты – на 12%. Логично, что интерес к ретро-технике влияет и на ее стоимость. Все модное ощутимо подорожало. Самый люкс здесь – виниловые проигрыватели. Их, точно как кассетные магнитофоны, покупали на 10% чаще, чем в 2025-м. Хотя в среднем стоимость проигрывателя для винила более 26 тысяч рублей. Друг, слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Ты сегодня можешь увидеть вещий сон или получить ответ, который долго искал.
1: Телец.
0: Доверься случайному совету старого знакомого. В нем кроется ключ к твоей давней проблеме.
1: Близнецы.
0: Суббота заставит задуматься о твоих истинных целях и призвании. Мечтай масштабно.
1: Рак.
0: Не исключено, что тебе захочется бросить все и уехать к воде. Сделай это хотя бы мысленно. Или прими ванну.
1: Лев.
0: Тебе небесные светила сулят неожиданный приятный подарок от близкого человека.
1: Дева.
0: Обычное свидание в эту субботу способно перерасти в глубокую связь и перевернуть твою любовную историю.
1: Весы.
0: Лучший план на этот день – отсутствие любого плана. Позволь себе лениться без зазрения совести.
1: Скорпион.
0: Ты сегодня будешь невероятно притягателен для окружающих, так что не сиди в четырех стенах и придумай интересный досуг.
1: Стрелец.
0: А вот тебе эту субботу лучше провести дома, в кругу семьи или наедине с хорошей книгой.
1: Козерог.
0: Возможен поток новостей или неожиданных инсайтов. Слушай не то, что говорят, а то, как говорят.
1: Водолей.
0: Сегодня тебе просто необходима энергетическая разгрузка. Попробуй медитацию или прогулку в необычном месте.
1: Рыбы.
0: Тебе придется сделать важный выбор. Не руби с плеча, но и не тяни с решением. Желаю доброго утра и классной субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Гороскоп. На PFM.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Я заплачу любые деньги. Дайте мне, пожалуйста, перепеть «Ручки». Дайте мне, пожалуйста, перепеть «Ты меня не ищи».
4: Даете перепеть?
3: Они хотят... Нет.
5: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirs для лиц старше 18 лет.
6: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы
5: 8-495-223-62-35.
7: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Что можно купить за, скажем, 1 000 000 евро? В Бельгии за такую сумму с молотка ушла обложка комикса. Новость, которую поймут коллекционеры в ближайшие пару минут. Итак, стоимость лота более 1 000 000 евро, а с учетом сборов и вообще почти 1,5. Хотя этот рисунок гуашью на картоне изначально оценивали в 150, максимум 200 тысяч евро. Что же там изображено? Речь про обложку комикса «Астерикс» в Британии. Автор – французский художник Альбер Удерзо. Стоимость рисунка, который ушел с молотка в бельгийском Льеже, стала мировым рекордом для произведений Удерзо. Ранее комикс с Суперменом, выпущенный в 1938 году, ушел с молотка за рекордные 6 миллионов долларов. Отмечалось, что, несмотря на почтенный возраст, лот был в очень хорошем состоянии. Но 6 миллионов долларов заплатили скорее за то, что это первый комикс с Суперменом. Герой появляется на этих страницах как инопланетянин, посланный на Землю, чтобы ее, конечно же, спасти. Больше новостей и фактов в других выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.
2: Хочу спасибо тебе сказать.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Ты сегодня можешь увидеть вещий сон или получить ответ, который долго искал.
1: Телец.
0: Доверься случайному совету старого знакомого. В нем кроется ключ к твоей давней проблеме.
1: Близнецы.
0: Суббота заставит задуматься о твоих истинных целях и призвании. Мечтай масштабно.
1: Рак.
0: Не исключено, что тебе захочется бросить все и уехать к воде. Сделай это хотя бы мысленно. Или прими ванну.
1: Лев.
0: Тебе небесные светила сулят неожиданный приятный подарок от близкого человека.
1: Дева.
0: Обычное свидание в эту субботу способно перерасти в глубокую связь и перевернуть твою любовную историю.
1: Весы.
0: Лучший план на этот день – отсутствие любого плана. Позволь себе лениться без зазрения совести.
1: Скорпион.
0: Ты сегодня будешь невероятно притягателен для окружающих, так что не сиди в четырех стенах и придумай интересный досуг.
1: Стрелец.
0: А вот тебе эту субботу лучше провести дома, в кругу семьи или наедине с хорошей книгой.
1: Козерог.
0: Возможен поток новостей или неожиданных инсайтов. Слушай не то, что говорят, а то, как говорят.
1: Водолей.
0: Сегодня тебе просто необходима энергетическая разгрузка. Попробуй медитацию или прогулку в необычном месте.
1: Рыбы.
0: Тебе придется сделать важный выбор. Не руби с плеча, но и не тяни с решением. Желаю доброго утра и классной субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка знает.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Мало, так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Но я ищу ее, и я найду ее. Моя девочка, девочка, девочка, где же ты?

0: слушателей.
1: Здравствуйте, любимое радио PFM. Я Светлана.
2: Я Анастасия.
1: Хотим передать приветы городу Егорьевску, всем солнечных веселых денечков, прекрасного настроения и отличной музыки на любимом радио PFM.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: Реклама на PFM.
1: Представьте, уютный вечер, чашка чая, а перед вами разворачивается настоящее театральное действие. И все это у вас дома. Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» запускает онлайн-голосование за номинантов премии зрительских симпатий. Увидеть из любой точки страны, прикоснуться к лучшим спектаклям, оценить в один клик и стать частью большого музыкального праздника. Насладитесь магией сцены, не выходя из дома, на сайте musicalheart.ru. Голосование идет только до 30 сентября. Категория 18+.
2: Как восточная сказка обернулась для русской учительницы жизнью в гареме? Смотрите легендарную историческую мелодраму «Султан моего сердца». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8 495

0: Ты слушаешь
1: Радио
0: PFM.
2: Наконец-то моя очередь.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Может ли общая фамилия спасти брак? Наука считает, что здесь все зависит от ситуации. Попробуем разобраться. По данным зарубежного исследовательского центра, 79% женщин берут фамилию мужа. Однако не утихает дискуссия о том, стоит так делать или все же оставить девичью. Особенно активно, конечно, обсуждают интернет-пользователи. К сожалению, редко опираясь на реальные данные статистики, отметили исследователи и решили разобраться, а существуют ли системные различия между парами, где женщина сохраняет свою фамилию или выбирает двойную, и теми, где на двоих одна фамилия. В целом, вывод таков. Супруги, не имеющие общей фамилии, разводятся примерно на 50% чаще тех, у кого фамилия одна на двоих. Да еще и распадаются их браки в среднем на 30% раньше. Исследователи отмечают, так как решение взять его фамилию отнюдь не случайное, нельзя утверждать, что разводы в данном случае носят причинно-следственный характер. Однако есть основания полагать, что одна фамилия может оказывать пусть незначительное, но все же влияние на то, какие пары сохраняют брак. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Ты сегодня можешь увидеть вещий сон или получить ответ, который долго искал.
1: Телец.
0: Доверься случайному совету старого знакомого. В нем кроется ключ к твоей давней проблеме.
1: Близнецы.
0: Суббота заставит задуматься о твоих истинных целях и призвании. Мечтай масштабно.
1: Рак.
0: Не исключено, что тебе захочется бросить все и уехать к воде. Сделай это хотя бы мысленно. Или прими ванну.
1: Лев.
0: Тебе небесные светила сулят неожиданный приятный подарок от близкого человека.

0: Дева.
1: Обычное свидание в эту субботу способно перерасти в глубокую связь и перевернуть твою любовную историю.
0: Весы.
1: Лучший план на этот день – отсутствие любого плана. Позволь себе лениться без зазрения совести.
0: Скорпион.
1: Ты сегодня будешь невероятно притягателен для окружающих, так что не сиди в четырех стенах и придумай интересный досуг.
0: Стрелец.
1: А вот тебе эту субботу лучше провести дома, в кругу семьи или наедине с хорошей книгой.
0: Козерог.
1: Возможен поток новостей или неожиданных инсайтов. Слушай не то, что говорят, а то, как говорят.
0: Водолей.
1: Сегодня тебе просто необходима энергетическая разгрузка. Попробуй медитацию или прогулку в необычном месте.
0: Рыбы.
1: Тебе придется сделать важный выбор. Не руби с плеча, но и не тяни с решением. Желаю доброго утра и классной субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Это случилось прямо в Германии. А факты показали видеокассету с какого-то концерта в Москве, где звучал мой голос, и на сцене были не мы.
2: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pierst для лиц старше 18 лет.
3: Ее точно слушают.
2: Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.
4: 8 495.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Какие ошибки чаще всего совершали на ЕГЭ по русскому в 2026-м? Про «помогать», «безценный» и прочее в ближайшие пару минут. В работах по русскому языку в этом году часто встречались орфографические ошибки, в том числе путаница гласных или согласных в корне. С ошибкой были написаны, например, слова «выражение» от «провляет» и «помогать». Также в работах участников ЕГЭ по русскому языку встречался глагол «заделать». Да, через «з». Ошибались на экзамене и в классически сложных словах. В заключении, в течении, вследствии. Путали участники ЕГЭ и окончание имен существительных. Скажем, писали «при встрече» вместо «при встрече». Откуда я все это знаю? Федеральный институт педагогических измерений, который, собственно, и разрабатывает задания для единого госэкзамена в России, стал публиковать рекомендации для учителей. И это своего рода работа над ошибками. Специалисты проанализировали слабые места участников ЕГЭ по русскому 2026 года. Пока у меня все. Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
3: Автосалон Тамбов Авто приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Solaris.
4: Успей купить уходящую легенду.
3: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
4: 734-100.
5: Ее точно слушают. Реклама
6: на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Сила слова. На
1: ТСМ. Привет. Меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Мы, мужики, не любим пустую болтовню. В общем, хватит болтать, давай к делу. Есть в русском языке такое выражение «лясы точить». По одной из версий, нам его подарили плотники. Когда-то в моде были особые украшения для перил – балясы. Как ты понимаешь, лясы – простое сокращение этого слова. Так вот, работа по их производству считалась для настоящих мастеров абсолютно несложной. Поэтому они вели непринужденные беседы ни о чем, вырезая эти самые украшения. А есть и такое выражение – «языком молоть». Полностью оно звучит так. Языком молоть, не дрова колоть, спина не заболит. Собственно, процесс общения тут сравнивают с приготовлением муки. А вот еще. В прошлом было широко распространено чесание льна. Во время этого монотонного процесса коллеги-работники постоянно вели философские беседы. Ироничный русский ум и здесь нашел себе применение. Придумав выражение «язык чешется», когда очень хочется кому-то что-то рассказать, и «почесать языками», когда твои коллеги пошли во время рабочего перерыва на 15 минут поболтать ни о чем.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 миллионов 240 тысяч рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
1: Детский культурно-просветительский центр студии комиксов и анимации на Степана Разина 5. Приглашает поклонников мультипликации, компьютерной графики, программирования, предлагая уникальные возможности для технического творчества под руководством опытных наставников. Проект реализует в рамках новой инициативы Министерства культуры России. 710491.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
2: 644 99 и 1.
3: 644 99 и 1.

0: слушателей.
1: Всем привет, меня зовут Даша, я из Новокузнецка. Мы очень любим радио BFM, постоянно нас играет, песни просто супер. Хочу передать привет своему любимому городу, особенно село Костенково и Береговая 62.
2: С

0: Реклама на PFM.
1: Представьте, уютный вечер, чашка чая, а перед вами разворачивается настоящее театральное действие. И все это у вас дома. Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» запускает онлайн-голосование за номинантов премии зрительских симпатий. Увидеть из любой точки страны, прикоснуться к лучшим спектаклям, оценить в один клик и стать частью большого музыкального праздника. Насладитесь магией сцены, не выходя из дома, на сайте musicalheart.ru. Голосование идет только до 30 сентября. Категория 18+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: PFM.
1: Радио PFM.
2: PFM.
3: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
3: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
4: Занятие, достойное мужчины. В книгу рекордов Гиннесса попал человек, которому удалось сложить 415 бумажных самолетиков за час. Однако начать, пожалуй, стоит с того, что Дэвид Раш – обладатель более 200 рекордов Гиннесса. И бумажные самолетики – его очередное достижение. По словам мужчины, строгие правила книги рекордов требовали соблюдения процедуры, включающей 7 этапов складывания при создании каждого самолетика. Вот так-то. У рекордсмена была команда помощников, которые следили за запасом бумаги, передавали готовые самолетики назначенным наблюдателям для проверки и даже запускали их, чтобы убедиться. Каждый преодолевает обязательную дистанцию полета. Так за 60 минут удалось сложить 415 правильных бумажных самолетиков. В среднем на изготовление одного уходило менее 9 секунд. Дэвид Раш удерживает наибольшее количество действующих рекордов Гиннесса, но мужчине этого мало. Теперь он хочет побить еще один по скорости складывания и запуска бумажного самолетика. Пока все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
5: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Соня, мне 11 лет. Я люблю музыку, занимаюсь вокалом, играю на трубе, и мне очень нравится математика. А мой папа работает на заводе, у него очень сложная и интересная профессия. Он наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Именно папа отвел меня в музыкальную школу, потому что сказал, что даже у него на заводе был свой оркестр. По-моему, это очень круто. Я теперь, когда закончу школу и отучусь в институте, хочу пойти к нему на работу. Буду решать уравнения и играть на трубе.
3: Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением осуществляет настройку, программирование, запуск и обслуживание станков, а также отладку технологического процесса. Обеспечивает бесперебойное функционирование оборудования согласно управляющим программам.
1: Гимнастия!

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 миллионов 240 тысяч рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
3: Автосалон Тамбов Авто приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Solaris.
4: Успей купить уходящую легенду.
3: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
4: 734-100.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Когда по всей стране звучали наши хиты легендарные, ты меня не щи, ручки, да, там все пройдет. Мы ели картошку разводную, вот эту вот сухую. Денег вообще не было.
2: Кипяточком, который...
1: Да, который заливает кипятком.
2: Вкусно, кстати.
1: И мы ели вот это все. Мы снимали однушку на троих.
0: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirst для лиц старше 18 лет. Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
0: 8 495 200.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Топ наиболее престижных профессий. Программист, инженер и квалифицированный рабочий. Результаты российского исследования в этом выпуске. 17% опрошенных россиян самые престижные сейчас профессии назвали программиста и IT-специалиста. Любопытно, что у женщин это направление пользуется большей популярностью. Сферу IT видят самые престижные 23% опрошенных дам и всего 12% мужчин. На втором месте в рейтинге оказались инженерно-технические работники. Чаще всего россияне называли проектировщиков, геодезистов, энергетиков, технологов и строителей. Почетное третье место делят топ-менеджер и квалифицированный рабочий. Сварщик, токарь, электрик, машинист, спецтехники и топ-менеджера и рабочего считают самой престижной профессией настоящего времени по 8% россиян. В том числе в список попали врачи, особенно стоматологи и хирурги, педагоги и юристы. А 6% опрошенных и вообще уверены, любая профессия может быть престижна. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. На работе и не только слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
5: Детский культурно-просветительский центр студии комиксов и анимации на Степана Разина 5 приглашает поклонников мультипликации, компьютерной графики, программирования, предлагая уникальные возможности для технического творчества под руководством опытных наставников. Проект реализует в рамках новой инициативы Министерства культуры России. 71-04-91.
6: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
7: Тугал, Тамбов театр, Украина, 106-682-905-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
8: Ее точно слушают. Реклама
9: на радио PFM.
10: Телефон рекламной службы в Тамбове.
11: 644-99-1.
10: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Один шаг для Чайковского и целый рывок для Америки. Как русский композитор повлиял на развитие музыки в Штатах? Конец 19 века. Петр Ильич Чайковский, подданный Российской империи и мировая суперзвезда. Выступает как дирижер в родных краях и за рубежом. И поддерживает дружественные с

0: связи с топовыми мировыми музыкантами своего времени. Петр Ильич на тот момент был уже настолько авторитетен, что сам император Александр III как-то распорядился закрыть разом все его долги. Правителю приписывают такую цитату: «Распространение искусства есть дело государственной важности». Весной 1891-го в Нью-Йорке планировалось торжественное открытие концертного зала под названием Music Hall. Впоследствии его переименовали в Carnegie Hall. По задумке, площадка должна была стать главной музыкальной сценой в Америке. Спойлер! Стала! Только одной из главных в мире! Было решено устроить большой музыкальный фестиваль. Один из организаторов, американский дирижер и композитор Вальтер Дамраш, пригласил именно Чайковского в качестве хедлайнера. То есть русский композитор стал там главной звездой. Петр Ильич с радостью принял приглашение. И Америку посмотреть хотелось, и гонорар в 2500 долларов пообещали. Тогда это была годовая зарплата дирижера. Америка встретила русского композитора как надо. Когда Чайковский появился на первой репетиции, местные музыканты встали и начали аплодировать. На праздничном обеде зал был украшен портретами Чайковского. А уже после триумфа выступления публика не хотела его отпускать, и все местные газеты писали: «Приехала мировая звезда». О Нью-Йорке Чайковский вспоминал: «Громадный город, скорее странный, чем красивый. Расти в ширину он не может, поэтому растет вверх». В Карнеги-холле до сих пор играют произведения Чайковского и устраивают выставки в память его визита в Америку. Так был заложен русский культурный код в развитии мировой музыки, главного международного языка.
1: Русский здесь.
2: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM. Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 миллионов 240 тысяч рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
2: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
3: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Привет, меня зовут Андрей, я с города Калининграда. Ежедневно слушаю ваше радио PFM. Очень нравится из-за разнообразия музыки. Спасибо и творческих вам успехов.

0: Реклама на PFM.
1: Представьте, уютный вечер, чашка чая, а перед вами разворачивается настоящее театральное действие. И все это у вас дома. Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» запускает онлайн-голосование за номинантов премии зрительских симпатий. Увидеть из любой точки страны, прикоснуться к лучшим спектаклям, оценить в один клик и стать частью большого музыкального праздника. Насладитесь магией сцены, не выходя из дома на сайте musicalheart.ru. Голосование идет только до 30 сентября. Категория 18+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 8 495

0: Радио ПФМ. ПФМ.
1: Украду тебя на пару минут.
2: Новости. Новости на ПФМ.
1: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Что за койот этот чихуахуа? Группа исследователей, в том числе из Стэнфорда, уверена, чихуахуа на самом деле частично происходит от койотов. Авторы свежего исследования генетического происхождения собак считают, что у чихуахуа есть общие гены с дикими койотами. ДНК хранит в себе историю эволюции и позволяет ученым проследить происхождение и восстановить ход событий прошлого. Группа исследователей испытывала две новые программы, позволяющие оценить степень родства между животными и реконструировать их эволюционную историю. Так ученые и обнаружили весьма любопытную особенность самой маленькой собаки в мире, а именно такой титул у чихуахуа. Большинство современных пород домашних собак имеют европейское происхождение. Однако есть две породы, сохранившие следы своих корней из Нового Света. Одна из таких пород – чихуахуа, в родословной у которой гены койота. Больше фактов и новостей из мира животных и не только в других выпусках. А пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Новости. Новости на ПФМ.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68 – крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
4: Автосалон «Тамбов Авто» приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны «Солярис».
5: Успей купить уходящую легенду.
4: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
5: 734-100.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Ты слушаешь радио PFM.
1: Радио PFM.
2: Обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Иногда так хочется побыть экскурсоводом. Не буду отказывать себе в этом удовольствии. Наше путешествие стартует из северной столицы. 2 часа на машине из Питера, и мы в Выборге. В 1293 году по решению регента, то бишь временного заместителя шведского короля, в этих землях был основан замок. Через 110 лет шедевр архитектуры с прилегающим к нему поселением признали городом. Замок долго служил резиденцией шведских наместников. Пока в 1710 году в рамках кампании по созданию «Окна в Европу» город не взял Петр I. Выборг – один из немногих городов России, где в первозданном виде сохранились архитектурные памятники средневековой Европы. Я хочу обратить особое внимание на один из них, а именно самый старый жилой дом в стране. Имя ему – «Дом горожанина». Находится на Крепостной улице. Проходя мимо, можно и не заметить здание, которому около 500 лет. Точный возраст нашего героя неизвестен, но специалисты считают, что дом был построен в 16 веке. Частная крепость. Так еще называют дом горожанина за метровую толщину стен. Это в 2 раза больше, чем у современных жилых построек. Забегая вперед, власти города хотели бы сделать в этом здании музей. Но дом приватизирован, и там живут люди. Судя по всему, переезжать не хотят. И я их понимаю. Закрыл окно, и находишься в полной тишине. Кстати, пластиковые окна, как утверждается, единственный современный элемент исторической постройки. Когда-то на их месте были бойницы. Да-да, такие средневековые нравы. Говорят, центральное отопление вместо печного в доме горожанина появилось в 60-х годах прошлого столетия. Если будешь гулять в Выборге и захочешь сфотографироваться на фоне самого старого жилого дома России, помни, там до сих пор живут люди, и им вряд ли понравится, если ты будешь глазеть в их пластиковые окна. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

опять не сплю, пишу ночами. Пятый час утра и драм. Настал так мал, кто в грани. Вокруг тайны, устали. Любовь в экране, пустая. Ставишь рамы устами. Новый статус, нейтральный.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 миллионов 240 тысяч рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Я заплачу любые деньги. Дайте мне, пожалуйста, перепеть ручки. Дайте мне, пожалуйста, перепеть «Ты меня не ищи».
2: Даете перепеть?
1: Они хотят... Нет.
3: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirs. Для лиц старше 18 лет.
4: Ее точно слушают.
3: Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
6: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Страна долгожителей. В Японии людей старше 100 лет стало почти 108 тысяч. Количество жителей старше 100 в Японии растет последние полвека. Однако цифру в 100 тысяч человек в стране восходящего солнца преодолели впервые. Большинство долгожителей, а именно 87 с лишним процентов, женщины. Японский лидер по продолжительности жизни – дама из Киото. Ей 114 лет. В стране восходящего солнца на каждые 100 тысяч жителей более 87 человек старше 100. Ранее была новость о том, что в Минздраве России подсчитали. Сейчас максимальная продолжительность человеческой жизни находится в районе 120-125 лет. При этом ее можно увеличить и до 150. Но здесь необходим серьезный прорыв в медицине и науке. Ждем и следим за развитием событий. А пока у меня все. Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
2: Детский культурно-просветительский центр студии комиксов и анимации на Степана Разина 5. Приглашает поклонников мультипликации, компьютерной графики, программирования, предлагая уникальные возможности для технического творчества под руководством опытных наставников. Проект реализует в рамках новой инициативы Министерства культуры России. 71-04-91-8+.
3: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
4: Угол Тамбов театр, Украина, 106, 682, 905, 21, 90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
5: Ее точно слушают. Реклама
6: на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Сила слова. На ТСМ.
1: Привет! Меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Непутевый. Приходилось слышать такое обезоруживающее и уничижительное обращение в свой адрес? Мне, да, в школе от учителей. Но сейчас не о моих психологических травмах. Во времена Древней Руси словом «путь» называли «должности при дворе». Бояре просто мечтали быть поближе к князю и изворачивались как могли, дабы заполучить какой-нибудь для себя путь. Вот тебе пример двух довольно популярных в то время должностей. Путь ловчий, заведующий псовой охотой, и путь конюший, заведующий лошадиными экипажами. Окружающие с интересом и неподдельной иронией наблюдали за борьбой за власть в высших слоях феодального общества. И в итоге наименее успешных бояр стали называть непутевыми. Жаль, тогда в ходу не было выражения «через тернии к звездам», и можно было бы точно описать такие дворцовые интриги. Вообще, этот девиз принадлежит римскому философу Сенеке, жившему в первом столетии до нашей эры. В русском языке фразу «через тернии к звездам» стали активно использовать с начала 80-х прошлого столетия, когда на экраны вышел одноименный фильм режиссера Ричарда Викторова по сценарию писателя Кира Булычева.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Всегда добивайся поставленных целей и помни – сила в слове.
0: Сила слова.

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. PFM.
2: Автосалон Тамбов Авто приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Solaris.
3: Успей купить уходящую легенду.
2: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
3: 734-100.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, PFM, привет, друзья, привет, все слушатели России. На связи Выкса, меня зовут Паха. Передаю всем привет огромный. Всем удачи, привет, Красноярский край и весь наш Выксунский район.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь.

0: Реклама на PFM.
1: Представьте, уютный вечер, чашка чая, а перед вами разворачивается настоящее театральное действие. И все это у вас дома. Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» запускает онлайн-голосование за номинантов премии зрительских симпатий. Увидеть из любой точки страны, прикоснуться к лучшим спектаклям, оценить в один клик и стать частью большого музыкального праздника. Насладитесь магией сцены, не выходя из дома, на сайте musicalheart.ru. Голосование идет только до 30 сентября. Категория 18+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: и FM.
1: Наконец-то моя очередь.
2: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Заранее прошу прощения у сов в этом выпуске новостей из мира науки. Исследователи считают, что мозг человека не должен бодрствовать после полуночи. По мнению ученых, наш мозг по-разному работает в 2 часа ночи и в 2 часа дня. Желания, которые днем мы легко готовы отбросить и не доедать тот самый кусок торта, например, ночью внезапно становится гораздо труднее подавить. Иначе зачем в холодильнике лампочка, да? Ладно, шутки в сторону. По словам исследователей, внутренние сдерживающие механизмы, словно наряд и карета Золушки, надежно работают весь день, однако после того, как часы пробьют 12, говорят, у этого явления даже название есть. Ученые окрестили его «разум после полуночи». Гипотеза, представленная в научной статье, гласит: ночью мозг не просто хочет спать, он меняется. После полуночи негативные эмоции сильнее, чем позитивные, приковывают наше внимание. Процитирую невролога из Гарварда: миллионы людей бодрствуют посреди ночи, и существуют весьма убедительные доказательства того, что их мозг в это время работает не так эффективно, как днем. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Сережа, мне 9 лет. Мы со школой как-то ездили на экскурсию в музей. Мне понравилось, а папа сказал, что нас надо на картошку возить. Я не понял, что значит на картошку, и папа рассказал мне, что от завода, где он работает монтажником санитарно-технических систем и оборудования, сотрудники раньше ездили собирать картошку. И дедушка мой ездил, он тоже работал на этом заводе. Там было весело, пели песни под баян. Я тоже хочу работать на заводе, как папа и дедушка, и картошку собирать хочу.
3: Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Специалист, который занимается установкой, монтажом и обслуживанием систем водоснабжения, отопления, кондиционирования и другого санитарно-технического оборудования.

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM. Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 240 000 рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Это случилось прямо в Германии. А факты показали видеокассету с какого-то концерта в Москве, где звучал мой голос, и на сцене были не мы.
2: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirs для лиц старше 18 лет.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
0: 8

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Звездами становятся. Про завирусившуюся в интернете обезьянку из японского зоопарка напишут книгу. Но давай по порядку. Для тех, кто пропустил, напомню историю Панча. Этот макак рос без мамы, и взамен реальных родителей сотрудники зоопарка выдали ему плюшевого орангутана, чтобы у Панчо появилась возможность цепляться как бы за шерсть матери. Макак всюду носил с собой игрушку, трогательные видео с этой парочкой стали вирусными. На самом деле неудивительно, что история ляжет в основу книги, такую популярность просто нельзя упускать. Когда Панч праздновал свой первый день рождения, в зоопарк японского города Итика фанаты отправили более 2500 открыток с поздравлениями именинника. Теперь про обезьянку решили написать книгу. Чувствую, ее купят как минимум те самые 2500 человек, которые присылали открытки. По словам японского издательства, история взросления маленькой обезьянки расскажет о жизни Панча. От рождения до момента, когда он стал полноправным членом стаи макак в зоопарке. В книгу объемом 48 страниц вошли снимки, отобранные из более чем 10 000 фотографий. Среди них, конечно, есть и те самые кадры, которые сделали Панча знаменитым буквально на весь мир. Пока все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Как Пушкин русский язык придумывал. Начало 19 века. Российская империя победила Наполеона и находится, что называется, на пике своего европейского могущества. Император Александр I активно проводит внутренние реформы и занимается усилением позиций на мировой арене. И в это время, когда кажется, что, извините за такое сравнение, нужно заниматься ветвями большого древа, в столице империи, Петербурге, озадачены его корнями. По вечерам представители высшего общества, офицеры, чиновники, поэты, интеллигенты, одним словом, ожесточенно спорят, в каком направлении должен двигаться русский язык. Строить его на заимствованиях из популярного тогда узнать и французского, или на законодательном уровне бороться за простое наречие, которое понимают все, особенно крестьяне, или, может, вообще обратить внимание на церковнославянский. От этого решения зависит будущее языка, а значит и мышление нации. В уголке скромно стоит 17-летний Пушкин. В этой компании он находится в статусе юного дарования. И у поэта есть свое мнение, не такое, как у всех. Он уважает просторечный грубоватый русский язык, но при этом не против заимствований. И вообще хочет экспериментировать. Такой подход в то время – настоящий вызов. В 1820 году выходит поэма «Руслан и Людмила». В тексте Пушкин активно использует просторечные слова «задремав», «подбочась», «надувшись» и так далее. В поэме, да как так-то? Критики делятся тогда на два лагеря. Но спустя всего 11 лет появляется учебник «Русская грамматика» Александра Востокова. Этот труд заложил основы современного русского языка. Многие новшества, предложенные Пушкиным, были зафиксированы в той работе и впоследствии стали нормой. Цитирую поэта. «Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, а в чувстве соразмерности и сообразности». Вот так спустя два столетия ты думаешь на языке, который появился во многом благодаря Александру Пушкину.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 миллионов 240 тысяч рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Привет, дорогое радио PFM. Меня зовут Вера Мельникова. Я очень люблю прослушивать вашу волну. Хочу передать привет своей любимой семье, своему любимому мужу Владимиру.

0: Ты слушаешь.
1: Пи-ФМ.
0: Радио Пи-ФМ.
2: Пи-ФМ.
3: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Знаменитая галерея Уффици во Флоренции буквально промокла во время сильного ливня. Сообщается, что картины не пострадали. После ливня, который на сайте музея назвали, цитирую, «мощным», выпало более 45 мм осадков за час, в галерею Уффици попало некоторое количество воды. Сообщается, что промок зал, где экспонируются 7 произведений искусства, в том числе картины Караваджо «Вакх». К счастью, вода попала на внешнее стекло защитной витрины, и проверка установила, что ни одно из произведений искусства не пострадало. Ранее во Флоренции, в той же галерее Уффици, турист поскользнулся, пока делал селфи, и повредил портрет Фердинанда Медичи работы Антонио Доминика Габбиани, который, кстати, обычно хранится в другом музее, но в тот самый день находился в гостях на выставке. Одному туристу, очевидно, так понравился портрет Фердинанда Медичи, что он решил сделать картиной селфи, но вот она, сила искусства, не удержался. Поскользнулся, упал на картину и порвал ее. По словам представителей музея, повреждения были несерьезные и подлежали ремонту. Кто там считает, что в музее работа не пыльная? Пока у меня все. Больше историй и новостей в других выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
4: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
5: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
6: Детский культурно-просветительский центр студии комиксов и анимации на Степана Разина 5. Приглашает поклонников мультипликации, компьютерной графики, программирования, предлагая уникальные возможности для технического творчества под руководством опытных наставников. Проект реализует в рамках новой инициативы Министерства культуры России. 71-04-91.
7: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
8: УГАУ Тамбов театр, УГРН 106-82-905-21-90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
9: Ее точно слушают. Реклама
10: на радио PFM.
11: Телефон рекламной службы в Тамбове
12: 644-99-1.
11: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Меломаны говорят, нет ничего лучше старого доброго винила. И в чем-то они правы. Возможно, этот носитель переживет всех своих конкурентов. Так, по некоторым данным, количество приобретенных виниловых пластинок в России в 2025 году выросло на 15% по сравнению с 2024. И подобная тенденция наблюдается год от года. Причем аудитория винила молодеет. Считается, что впервые музыку удалось записать еще в 1860-м. Изобретатель Эдуард Леон Скотт де Мартенвиль увековечил 10-секундное исполнение народной французской песни на приборе под названием «фоноавтограф». Через 17 лет американец Томас Эдисон изобрел фонограф, который можно назвать дедом современного винилового проигрывателя. В том виде, в котором мы знаем виниловые пластинки, они появились в 1948. А почему это изобретение называется винилом? Все просто. В честь материала, в котором сочетаются качество звука, надежность и сравнительно небольшая стоимость производства. Пока изобретатели не пришли к этому варианту, при создании музыкальных дисков использовали эбонит, шеллак, цинк, резину и даже воск. В СССР винил как материал был в дефиците, поэтому музыкальные новинки записывали на самых обычных рентгеновских снимках. В народе такие носители прозвали «музыкой на костях». Один из самых дорогих винилов в истории – белый альбом «Битлов». Его экземпляр с серийным номером 601 принадлежал когда-то барабанщику группы Ринго Стару. В 2015-м пластинку продали на аукционе за 790 тысяч долларов. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого на PFM.

Слушайте радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 240 000 рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Когда по всей стране звучали наши хиты легендарные, ты меня не щи, ручки, да, там все пройдет. Мы ели картошку разводную, вот эту вот сухую. Денег вообще не было.
2: Кипяточком, которая...
1: Да, которая заливает кипятком.
2: Вкусно, кстати.
1: И мы ели вот это все. Мы снимали однушку на троих.
0: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pierce для лиц старше 18 лет.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Любимый сериал «Собак и кошек» выпустили в Южной Корее. Любимый он, конечно же, по мнению хозяев домашних питомцев. Владельцы собак и кошек стали обращать внимание на то, что животные, не отрываясь, следят за сюжетом на экране, если включить анимационный сериал про тюленей. Этот южнокорейский шедевр без диалогов буквально завораживает домашних питомцев. Интернет-пользователи даже начали публиковать видео, где собак и кошек от экрана за уши не оттащишь, и в шутку говорить о том, что сериал создавали для животных. А может, это и не шутки. Ранее американские ученые решили разобраться, что любят смотреть по телевизору собаки. Оказалось, чаще всего их привлекает контент с участием животных, особенно, нет, не тюленей, других собак. А самыми большими любителями смотреть телевизор назвали тогда представителей пастушьих и спортивных пород. Возвращаясь к Южной Корее, в 2023-м там и вообще разработали телевизор для собак. Он, как сообщалось, подстраивается под дихроматическое зрение животного. Следим за развитием событий. Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелая. Смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй.
5: Не имеет возрастных ограничений.
6: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
7: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове
8: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: устраивали представления на потеху публике. За показанные мохнатыми фокусы им полагалось лакомство. Но получали они его далеко не всегда. Вот и начали говорить «водить за нос». Когда что-то долго обещают, но в конце концов ты понимаешь, что тебя все это время вводили в заблуждение. Есть у этого выражения родственное «обвести вокруг пальца». Доподлинно неизвестно, почему так стали говорить. По одной из версий, человека здесь сравнивают с ниткой, которую так ловко и легко обматывает вокруг пальца вышивальщица или пряхка. Другая версия, как и в случае с выражением «водить за нос», родом из тех времен, когда главным тусовочным местом были городские ярмарки. Там орудовали иллюзионисты-мошенники, которые обожали показывать занимательный фокус. У одного из зрителей брали какой-либо предмет и, приговаривая заклинание, водили этим предметом вокруг пальца. Параллельно сообщники фокусников обчищали карманы всех присутствующих.
1: Сила слова.
0: С тобой был Андрей Турецкий. Не позволяй никому водить себя за нос и обводить вокруг пальца. А еще помни, сила в слове.
1: Сила слова. На

0: слушаешь.
1: Ты слушаешь радио
2: PFM.
1: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
2: На радио PFM.

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM. Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 240 000 рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
1: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
2: Угол Тамбов театр, Украина, 106-82-905-21-90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
3: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: оружие слушателей.
1: Привет, радио PFM из Калининграда. Мы с Михалычем работаем на стройке, и когда работаем, всегда слушаем ваше радио. Спасибо.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 7 лет, и я люблю гулять с бабушкой в парке. Там очень красиво. Бабушка рассказала, что на заводе, где она работала, тоже очень красиво. И что деревья и кусты она там сажала вместе со своими коллегами. Очень давно. Раньше я думала, что на заводах делают только технику. А оказывается, нет. Там еще сажают деревья, есть аллеи.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
1: А сейчас на первом интернациональном радио начинается...
3: Дискотека!
4: Дискотека PFM.
2: Делай громче.
5: Как любить?

0: Реклама на PFM. Городской кроссовер Tenet Plus L4. Компактный и маневренный выбор для ежедневных поездок по городу. Стартовая цена на новый Tenet Plus от 2 миллионов 240 тысяч рублей. Новый Tenet Plus L4 в наличии в Глобусе. Tenet Plus. Быть элегантным. Подробности в автосалоне Глобус. Тамбов. Киквидзе 83.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Я заплачу любые деньги. Дайте мне, пожалуйста, перепеть «Ручки». Дайте мне, пожалуйста, перепеть «Ты меня не ищи».
4: Дайте перепеть.
3: Они хотят... Нет.
5: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirs для лиц старше 18 лет.
6: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы
8: 8-495-223-62-35.
7: 8-495-223-62-35.

пятый круг. Эй, кто это там рядом с диджеем? Руки прочь от диджеев. Перестань.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека.
4: Дискотека PFM.
1: Продолжается.
4: Врубай на полную.

Эмси Вспышкин и Никифоровна говорят на языке твоего тела. Если Деорея застала вас врасплох, тогда мы идем дальше.

0: Реклама на PFM.
1: Как восточная сказка обернулась для русской учительницы жизнью в гареме? Смотрите легендарную историческую мелодраму «Султан моего сердца». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: ИФМ.
1: С дрожащей рукой дыма табачного плены, и та, что согласна ехать со мной.

0: 22 часа.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека!
4: Дискотека PFM
5: продолжается.
4: Врубай на полную.

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
2: Это случилось прямо в Германии. А факты показали видеокассету с какого-то концерта в Москве, где звучал мой голос, и на сцене были не мы.
3: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirs для лиц старше 18 лет.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
6: 8-495-223-62-35.
5: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.
2: Дискотека!
3: Дискотека PFM
1: продолжается.
3: Врубай на полную.

0: Реклама на PFM.
1: Как восточная сказка обернулась для русской учительницы жизнью в гареме? Смотрите легендарную историческую мелодраму «Султан моего сердца». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Когда по всей стране звучали наши хиты легендарные, ты меня не щи, ручки, да, там все пройдет. Мы ели картошку разводную, вот эту вот сухую. Денег вообще не было.
2: Кипяточком, который...
1: Да, все разливает кипятком.
3: Вкусно, кстати.
1: И мы ели вот это все. Мы снимали однушку на троих.
0: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pirs для лиц старше 18 лет.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
4: 8

0: час ночи.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, а не без тебя, горы.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Два часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Я заплачу любые деньги. Дайте мне, пожалуйста, перепеть ручки. Дайте мне, пожалуйста, перепеть «Ты меня не ищи».
2: Даете перепеть?
1: Они хотят... Нет.
3: Группа «Вирус» в проекте «Не по плану». Уже ВКонтакте на vk.ru/pfmradio и vk.ru/studio_pierce для лиц старше 18 лет.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: Три часа.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове. Если